0: какая?
1: Панцелу.
0: Окей, позвай меня Кео. Мы не фем тому асили мосе, хал таве альзазлява на нама Африка?
1: Кари капе.
0: Луи Тумези.
1: Yeah.

0: Алло.
1: Алло.
0: Батози.
1: Анде, Батози.
0: Анде.
1: Пуза мина кео.
0: Енча.
1: Манана ма Африка, унани тукело я скамань.
0: Я куя ква сколо.
1: Окелу и тумезу ми кумбло ео.
0: Енча.
1: Ен. Кива ма гибао?
0: Кива ва дей.
1: Лумилиза зафа номболо мани?
0: 081
1: N
0: 360 21 943
1: Oh, holy 2 meses.
0: Encha.